Олма є в мушт, нураш є в тіть, пляйце цалій, плавлив низан як уліпель, сарнен баяс сейтехт, майна слятет сеть, пыря вептек йорадес. Камрад тень соні олме пел солень, пыхте лень чурь в путь венч сей дне, паскай сей имлек як парки силе, вайваш, вайваш олме лиень. Та на ленита, моджа купеев, вапская сил пниргуле флем, чалма соне кухтали явырь, никис моджа гусон али вял, сей туйны нити я цильке олма, тата мун вальде, я найхтала сонень, нихта лойсе, я луйки